0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

вечное блуканье, этое каханье, вечное. Этое каханье, просто катаванье, этое

0: Еўразум.
1: Беларуская пенсійная мадэль амаль састарэла, і павышаць пенсійны ўзрост у нашай краіне, асабліва жанчынам, ёсць куды. У гэтым перакананы эканаміст Лео Львоўскі. Сваімі думкамі ён падзяліўся ў свежым выпуску YouTube-шоу «Ток».
2: Паводле эксперта, у жанчын час выхаду на пенсію ўсё яшчэ ранейшы, чым у мужчын. І ўсё гэта спадчына індустрыяльнай эпохі.
1: Цяпер жа іншы час. У свеце не дамінуе фізічная праца. Людзі жывуць доўга, у тым ліку праз добрую медыцыну і спорт.
2: Але сітуацыя з мужчынамі ў Беларусі патрабуе асаблівага падыходу, кажа Львоўскі. Паслухаем эксперта.
3: Мы адзін з антилідеров в мире по разнице в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. У нас вот женщины на 5 лет раньше выходят на пенсию, а еще у нас женщины на 10 лет дольше в среднем живут, чем мужчины. Это вообще-то национальная катастрофа, тут не побоюсь этого слова. С этим надо что-то делать. Это отдельная вот пенсии вещь. То есть, да, мужчинам сейчас повышать пенсию, повышать пенсионный возраст, ну, буквально некуда. У нас, вот дай бог, если 3 года, там у нас с данными все время есть проблемы. По некоторым данным, что у нас мужчины вообще 1 год живут на пенсии в среднем. То есть, да, тут есть серьезная проблема, но это отдельная проблема. Нашу пенсионную систему надо реформировать. То есть и пока это еще не слишком поздно. Как и с многими другими вещами, реформа пенсионной системы – это что-то про долгосрочное, устойчивое будущее страны. Наше правительство текущее такими вопросами не занимается. Один раз повысили пенсионный возраст, реформы никакой не произвели при этом. То есть теперь надо будет снова повышать. Повышать пенсионный возраст надо вкупе с общей пенсионной реформой, так, чтобы не потребовалось это делать потом снова, еще через 5 лет, еще через 5 лет. Нам нужно переходить на смешанную систему, где часть отчислений будут накапливаться на этих индивидуальных счетах. Мы это себе еще можем позволить, но, опять же, пока не поздно. Если мы там начнем эту реформу через 15 лет, то будет уже поздно. И дальше, ну, собственно, либо надо будет вот куда-то девать пенсионеров, недовольство пенсионеров, а это будем мы, кстати говоря, с тобой, это мы будем недовольными пенсионерами. Либо еще больше обогатить налогами молодежь, так или иначе. То есть это либо прямые налоги, либо субсидии из бюджета. Но так или иначе, это у нас в Беларусь не петрократия. У нас все, что создается, создается людьми. И это значит, что вот большая доля того, что люди создают, должна будет уходить вот этим людям, которые будут выходить на пенсию в 2040-2050 году.
1: А вот что думает про повышение пенсии экономистка Анастасия Лузгина.
4: Ну, наверное, все-таки к вопросу о повышении пенсионного возраста так или иначе придется прийти рано или поздно. Ну и это действительно, если мы посмотрим даже на европейские страны, да, то в большинстве европейских стран пенсионный возраст для мужчин и для женщин выше, да, чем в Беларуси. Это в том числе связано с продолжительностью жизни, что там, например, там в той же Германии, либо, не знаю, в Швеции люди живут дольше, чем в среднем, чем в Беларуси. Но в любом случае и в Беларуси вот эта продолжительность жизни, она постепенно растет. И если мы посмотрим, ну, на ту пенсионную систему, которая сейчас у нас функционирует, она, конечно, является очень неэффективной. Почему? Потому что она построена на том, что сегодняшние, как бы, люди, которые работают, они же обеспечивают сегодняшних пенсионеров. В условиях старения населения, в условиях повышения роста продолжительности жизни получается так, что меньшее количество работников должно обслуживать, да, выплачивать как бы, да, вот перераспределять ресурсы в сторону большего количества пенсионеров. Ну и в этом случае, что какой вывод напрашивается? Либо же действительно повышать налоги, либо же снижать уровень пенсии, но пенсии в Беларуси и так низкие. Или же, да, смотреть в сторону повышения пенсионного возраста. Но опять-таки повышение пенсионного возраста – это одна только из мер. Безусловно, здесь нужно более такой широкий подход к реформированию, в том числе введение того же такого более активного накопительного пенсионного элемента. Сейчас он в Беларуси есть, добровольное пенсионное накопление, но опять-таки это добровольно. Да, далеко не все люди, небольшое количество людей состоят в этой системе. Но там, а вот что касается повышения пенсионного возраста, ну это как один, во-первых, из выходов решения, но и с другой стороны, действительно, вот сейчас, если мы посмотрим даже на сегодняшнюю ситуацию, то женщины живут дольше, да, чем мужчины в Беларуси, причем значительно получается там, что больше 10, даже 15 лет, то есть человек находится на пенсии и ну, получает ее. И при том, что надо еще здесь понимать, что помимо повышения продолжительности жизни, опять-таки растет и возможность человека работать в плане его здоровья. Да? То есть лучше становится здравоохранение, человек лучше себя чувствует. Там, например, если бы там, это мы берем 50 лет назад и сейчас, это совершенно разные, например, женщины в 58 лет. Плюс к этому труд все-таки в основной труд сейчас тоже нельзя сравнить его с тем, что было 50 либо 100 лет назад. Поэтому повышение пенсионного возраста, безусловно, является непопулярной мерой. Далеко не все хотят, да, позже выходить на пенсию. Но, к сожалению, других вариантов как бы нет. И мы это видим по международному опыту, что постепенно, как вот идет повышение продолжительности жизни населения, становится лучше людей здоровья. И, соответственно, это позволяет им и больше трудиться, и это частично снижает нагрузку на пенсионную систему.
1: Экономисты Лео Львовский и Анастасия Лузгина потлумашили, чому Беларуси необходимо повышать пенсионный возраст.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Лукашэнка і Рыбаку абмеркавалі амерыкана-беларускія стасункі. Чаго чакаць?
0: І Лукашэнка было важна даць чуткі сігнал, што амерыканскі трэк жыв, Трамп к нему хорошо адносіцца.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У сераду Александр Лукашенко прыняў прадстаўніка Беларусі ў ААН Валянціна Рыбакова. Гаворка ішла пра стасункі Мінска і Вашынгтона. Кіраўнік Беларусі назваў іх нядрэннымі, як і іх дынаміку і перспектывы.
2: Ён назваў Рыбакова галоўным па Амерыцы і адказным за кантакт з Джонам Коулам.
1: Тое, што Лукашенко вырашыў публічна абмеркаваць з Рыбаковым амерыкана-беларускі трэк. Які сігнал ён пасылае беларусам і амерыканцам?
2: Запыталіся ў былой палітвязанкі і галоўнай рэдактаркі выдання «План Б» Вольгі Лойка.
3: Сегодня Александр Лукашенко и вслед за ним его представитель в ООН Валентин Рыбаков фактически подтвердили наличие американского трека, его перспектив и его блестящего будущего. За 4 месяца, которые прошли со времени визита Коула в Минск, прошло много событий. Наверное, что-то подзабылось. Много событий во внешней политике США происходило. И Лукашенко было важно дать четкий сигнал, что американский трек жив, Трамп к нему хорошо относится, они друг друга слышат, и то, что последние позитивные события с санкционного фронта, то, что с дочки БМЗ Белкопстил сняли санкции, это только один из небольших шагов. Надо сказать, что по другим фронтам у Лукашенко все далеко не блестяще в последнее время, и в 21-й пакет санкций Беларусь попала самым неприятным образом, и Мосульский НПЗ попал под санкции, и по крипте есть вопросы, и сама мысль, само изменение подхода Евросоюза, что сейчас санкции не будут приниматься пакетами и всеобщим голосованием, оно фактически дает сигналы тревожные для тех, кто работает с Беларусью, для тех, кто с Беларусью пытается делать бизнес. Поэтому Лукашенко очень важно позитивные сигналы. Наверное, поэтому впервые за последние месяцы в публичное поле снова вынесли тему белорусско-американских переговоров, что они живы, что Коул постоянно встречается с Рыбаковым, и вот сейчас он передаст что-то важное Коулу от Лукашенко, и вот уже скоро может быть визит. Вот, которого ждали еще в мае, который был перенесен, и многие уже, в общем-то, даже разбились в американском треке, потому что под давлением внутренней повестки американской, которая уже с осени точно начнет доминировать, ну, в общем, может американцам оказаться не до Беларуси. Сейчас надежды снова ужили, и есть вероятность, что мы в ближайшее время все-таки увидим какие-то подвижки. Сложно пока сказать, что за предмет, который США и Беларусь обсуждают. Вот там несколько раз намекнул Рыбаков, что мы получили от американцев предложение, мы вот им подготовили ответ, я его передам. Понятно, что речь не идет о том, на что намекал Лукашенко, чего он хотел изначально, что как бы поговорить с европейцами, чтобы они сняли свои санкции. Запроса на это очевидно нет, эти санкции ужесточаются, но тем не менее поле для маневра очень широкое, и можно ожидать, что за определенные подвижки мы дождемся снова освобождения людей. Да, уже почти 500 человек вышло по американскому треку, 250 человек в марте, и, наверное, действительно сейчас хороший момент, чтобы дождаться еще большого числа белорусов, которые смогут выйти из тюрем. Вот. Ну, фактически речь идет о ближайших неделях, что и анонсировал Рыбаков сегодня, не назвав конкретной даты.
1: Это была журналистка Вольга Лойка, якая прокомментовала встречу Лукашенко с Валентином Рыбаковым и их оценку американо-белорусского трека.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая ў Беларусі, шостая ў Польшчы.
3: Война в Украине. Украинцы у дроновой промысловости обгоняют США. У координационной ради створают международную комиссию. Пятый фест Грай 5 вересня в Варшаве.
2: С нами на место Здадерка.
3: Черговый день войны. Российский керовник Владимир Путин, выступающий с нагоды Дня военно-морского флоту, РФ дозволил себе жарт. Вось специальная военная операция скончится, и чем мы тогда будем заниматься? Настолько уже захопились об этом. Конец цитаты. Украина, что месяц вырабляя больше FPV-дронов, что керуется с допомогой

0: Радіорацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіорацыя на ўвесь свет.
1: Раніца з рацыяй, запрашаю на размову з госцяй. А наша госця, 92-гадовая дачка ворага народа, спадарыня Софія Феранчук, вяртаецца з Амерыкі праз 32 гады дадому на зусім, каб падысці ў вечнасць на радзіме. Яна прыляцела ў Варшаву, якая ёй таксама не чужая. Тут памёр бацька, пасля 2020 года жыве сям'я унучкі. Пачувае сябе спадарыня Софія, як і выглядае вельмі добра. З гостя і паразмаўляе Аліна Андрыевіч.
2: Гость рацыі.
3: Спадарня Софія, колькі вы пражылі в Амерыцы?
4: У той Амерыкі прабыла, не пражыла, а прабыла пачти 32 гады. Называюся я Софія Феранчук, мой бацька Тодар, который правыў эміграцыі ўсю сваю жызню і в канце прыехаў да Варшавы, пражыў тут 15 год, як абыватель канадычык, з картай сталага побыту ў Польцы. Пахаваны на цементажу Брудновскім у 80-м року, веку 82 лята. Выехала я чаго? Я была удава, і мне была дачка адна, но ў мяне ўжо было 5 дзяцей. І гэтай малой Віолетце было год і месяц. Ей зарабіць 33, а 32 я оставила її. Вона ще не говорила, но думала, що бігала. Одна дочка, внуков 5. Я сама у 6 годів була врагом народу. Прожила 92 роки і не ведаю, якого народу. Бо ніякого народу, кому я була ворогом, я не ведаю до той пори. Прийшли ці перші совети 17 сентября, то в неї ще 6 годів не було. Я родилась 25 сентября. У нас было маленьких 5 детей. Самому старшему 16, а мне было 6. Еще была маленькая моя сестричка, вот и 2 месяца. И батька моего в декабре уже арестовали. Признали его потом польско-английским шпионом. А он всего плотник. И пришли ему такую статью политическую. Я помню, как его забирали. Пришли НКВДисты. А они мне показались высокими и великими. И пытаюсь, а твой батька дома? Я на порозе была. Мама подошла, каже, не, и он в лесе. А дрова поехал с сыном. Когда вернется, пусть придет сельсовет. Каже, добро. Я не выходи, батька подъезжая. Ну так ты собирайся, пойдем с нами. Очень культурно обратились. Он каже, я такой голодный из лесу. Дайте хоть лусту хлеба. По дороге съем. А моя бабушка была сватая бабка. Несь я булку завернутый в рушник целую, и каже, показывая, сало там. И один красноармеец, бабушка, вы ему не лусту режьте, отдайте все, и сало побольше. Шепче, русский солдат. А гэтые, один был местный еврей, 2 своих еще понятых, и НКВДистов со штыком зашел в хату и штык. Кого он собирался, может, меня колоть собирался. Так я стала врагом народа. А уже 13 апреля... Как врагов народа семью нас вывезли на вечное поселение в Сибирь. А батька еще не судили, а мы уже виноватые.
3: А где народились? Где это было?
4: Это такое местечко было Бытень. Мое место народжения написано в паспорте. Зажечье, гмина Бытень, повет Слоним, воеводство Новогрудское, Польска. Отец, старший брат и другий брат посядали пашпорты польские. Яко польский подданный. И дома... Якби приходили до нас якісь гості, поляці, такі етнічні поляці, то у нас мовилось по-польськи. Як ми вдома були, то ми мовили по-білоруську. Тутейші ми були. Ми були не білоруси, ми були тутейші. Ніхто навіть не говорив цього слова «білорус». Тутейші і все. На тому вигнанні я прожила 7,5 років. От тут говорили про русських людей. Нас привезли в такий колхоз імені Калініна, де було 5000 домов. Оно называлось не деревня, потому что эти маленькие поселения были аулы. А у нас было село, 5000 домов. И эти 5000 практически были украинские, которых привезли в 35 году. А мы через 5 год. Нам украинец ни один не дал на один раз угрызти чего-нибудь. Никто. И все жили зажиточно. А русские кацапы, они тоже когда-то были сосланные туда. с Москвы, из Петербурга. Интеллигенцию когда везли этих народовольников, кто был против царя. И они там все осели и размножились, уже были их потомки. И они нам последние отдавали. Нам отдала бабка, муж ее умер, а брат ушел в армию, которую я поддерживала, ее трое деток. И брат, уходя, он вообще учился в Москве, он говорит, иди в мою хату, а свою хатку отдайте ссыльным. И она нам отдала бесплатно, без ничего. И все, что у нее, выросло сюда в огороде. А у нее не было никого, и ничего-то, такая вдова бедная. Но был сепаратор, оставил. И перегоняли молоко, и мои дети потихоньку его крутили. А украинцы нам носили на перегон на сметану. И она нас кормила, помогала, последнее давала. Вот этого я никогда не забуду. Когда моего отца в 41-м году реабилитировали, и 200 километров надо было идти, они строили Котлсвор, куда железную дорогу, за Заполярье на вечное мерзлоте. На 8 дней выдали паёк, и 200 человек шли пешком. Дом Воркуты. И в 5 минут у него все украли. Ничего не осталось ему. Кто ел, свои были земляки, родственники, сотой водонокси. Никто не дал на раз угрызть. 5 сибиряков, они тоже хотели вырваться с этого лагеря, когда сказали поляки вперед, и они тоже пошли. Но это тоже потомки ссыльных, потому что были фамилии польские. Наскинит. И они говорят, сегодня ты, Иван, дели свой паёк с этим Тодором, а завтра я. И так они довели его 8 суток. Он просто с голоду умер, все. Мой отец выжил, сгласился до войска Андерса. Нас вывезли, в Акмолинск забрали моего старшего брата, уже ему было 18 лет, в армию червоную. А он достает тогда паспорт схованный. Говорит, я никогда не пойду в Красную армию и не приму присяги, поскольку я кольский подданный. И через 2 недели они нашли поляка, он вступил в эту армию. И вот эта история показывается здесь все, как дезертировали поляки. И, как кажуть, выехала я в эту Америку только для того, чтобы дать высшее образование своим внукам. Все 5 получили высшее образование, и по 2, и по 3. Но первые 3 месяца каждый день смотрела в небо, когда летели самолеты, и хотела домой. Почему я не в этом самолете? Была такая Олька Закопанего, которая там уже 12 лет поюхала этой работой. Сиди на шпильках, на жилетках, на чем хочешь, и посылай гроши. Все, что заробишь, подними ты своих детей. А она оставила ребенка 12-летнего, эта вдова. И там на всех работах, 25 лет отработала, и говорит, а теперь я буду там жить. Получу пенсию, все, приехала в Тарну, купила 4-комнатное мешкание. Я тут буду вечно с пшантачкой. А в Польше я буду вот той американкой, которая надо. И она открыла и лавку, и монопольку, и в 4 гаражах люди у нее работают. Я называюсь эмигрант. Заробитчанин, как говорили украинцы. Я пробыла там столько лет, я не стала американкой. Я там жила, а сердце мое в Минске там. Я сама с Баранович. У меня там стоит все комната. Квартира на улице Советской, дом 21, квартира 9. У меня там 150 метров квадратный, только в комнаты. Все под ключ закрыто.
3: А зараз у Минске едете до внуков?
4: Я на совсем уже. У меня 3-месячный билет. Я хотела, чтобы я свои кости привезла целыми. Прага большая у меня. А что будет далее с этой Беларусью? А я куда мои жить дети? У меня 12 правнуков. Мне всего лишь 92 гапи целых.
3: А у вас у Минску 4 внучек, так? Одна приехала,
4: значит,
3: в Америку?
4: Да. Одна приехала, это самая младшая. А там у меня 2 внучки. Самая старшая моя внучка имеет 51 год. Она у меня имеет 3 высших образования.
3: А где живет?
4: В Минске.
3: Усе живут в Минске, остатние?
4: Все.
3: 4. Добро. А дочка живет так само в Минске?
4: Дочка 17 лет в Америке со мной. Я приехала в 94-м 1 июля, а в 95-м я уже была в этом союзе. Союз сибиряков. Я приехала, уже было 256 человек. И я вступила в этот союз сибиряков.
3: Это 30 годов тому. Я Вы приехала. Жили в Барановичах до выезда в Америку?
4: Да. Я в своей Бетене, где родилась, прожила всего 10 лет. 6 лет до вывозки и 4 года, пока училась. 7, 8, 9, 10 класс, все.
3: Это уже как вернулись.
4: Как вернулись. Я пошла в школу пионервожатой, и среди года меня забрали в институт. Не хватало математиков, я была хорошей математиком. Я его закончила, и попала я в деревню Ляховического района.
3: И сколько годов вы выкладали математику?
4: Не очень много, я вышла замуж, переехала в Баранович, уже стала в Барановиче жить.
3: А вы в школе працевали?
4: Я працевала на фабрике, где можно было заработать. У меня папа и брат за границей. В какую школу меня в Барановиче могли принять?
3: В вёску ж вас принимали, вы працевали в школе?
4: В школе, там я працевала. Так никто не знал. Когда я в Барановичах, я встала на биржу труда. Биографию напиши. Даже на простую работу. Кто за границей есть, пишу. Отец и брат. Я никогда не укрывала. Они реабилитированные. Отец сидел в политический заключенный. Я потомок врага народа. Никакой работы не давали. И я в конце концов пошла в КГБ. Меня научил один КГБист, подполковник. Пойди и вали на советскую власть. Что хочешь. Говорит, тебя не посадят, у тебя ребенок несовершеннолетний, не бойся. Это за Хрущева было. И я добилась. Они мне, а что ж ваш отец не вернулся за границы, когда вот уже война кончилась? Андерсовцев признавали врагами, отобрали гражданство. И Польша отобрала, и мы моему мужу отобрали гражданство. Он этничный поляк, родился около Лодзи. А год и два месяца его привезли в Новую Мышь. У нас туда. Он был сын осадника. За это, что поляк вывезли. Его и его брата. Ну, и я там так валила. Я говорю, мой отец, сидя за границей, откуда он может знать, что Хрущев лучше Сталина? Он вернется и вот опять на вечное поселение в Сибирь, на каторгу. Тут один умный приехал с Лондона. Он говорит, Заполье, 2 километра от нас. Такой каледюк. Я говорю, 2 недели таскали его в ваш КГБ, НКВД. А потом, говорю, вывезли в Иркутскую область на вечное поселение с женой. Он, говорю, вернулся. Что вы ему дали? Вечную каторгу. А тоже был вывезен. И оттуда с их лагеря попал в армию Андерса. Когда уже я была в декрете, то я пошла с маленьким ребенком, с этой Наталькой своей, и я пошла в школу, чтобы научиться кроить и шить. Окончила 3-годичный курс и шитья. Я очень хорошая партнерка, что мне пригодилось в Америке.
3: В Америке чем вы занимались?
4: Я 7 лет шила вечернее платье. Самое дешевое было $270 и до 800-850, и свадебные мы еще поправки делали всякие.
3: То вы уже в солидном возрасте выехали в Америку.
4: 61 год. Приехала в июле, а в сентябре мне было 61. Я была вдова. Я замуж вышла.
3: И это сколько вам было годов, как вы вышли замуж?
4: Мне 71, а ему только 80. Я с ним еще прожила 12 лет. Я там пробыла 32 года, и я не стала американкой. Моя душа, мое сердце в Беларуси. Тут. Я в душе белоруска. И я с удовольствием бы жила в Варшаве. У меня тут и друзей много, и моего папы, моего тут. Ну, кто я тут? У меня там все свое, там мои внуки. И там сейчас правнуки учатся. И я, может, скоро дождусь праправнуков. Но и они у меня все талантливые. Все желают только учиться. А я с моей пенсией зачем? Где это быть? Я знаете, сколько на белорусские гроши получаю пенсии? 11 000 рублей в месяц. Я тут богата, а там у меня все забирает квартира. Там очень дорогая жизнь. Я еще не плачу ни за лекарства, ни за врачей, ни за госпиталь. Я ничего не плачу. Еще мне платят, еще деньги мне присылают, еще мне на продукты дают. Я продукты могу бесплатно взять. Каждые 2 недели поехать целую тачку. Тебе накладут, что хочешь. Только 93, я добавляю только, что я собираюсь еще прожить.
3: Вы проживете.
4: У меня большая прага жизни. Я ж хочу поглядеть, а что будет с Беларусью? А что будет с моими внуками, правнуками?
3: Дякую щиро за розмову, спадарня Софія. Нехай ваші мари здійсняться.
2: Гость рації.
1: А гостей рації була 92-гадовая дачка ворога народа Софія Фіранчук. З ёй розмовляла Аліна Андрієвич. Мою свинцеву

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Война в Украине. Российцы уночи могут обстрелять Киев. На Городинщине идут вучения на выпадок особливых умов. У Менску за образу Лукашенко заочно судят Сергея Михалка.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1617 день войны. Ближайшей ночью існуе подвышенная погроза массированного обстрелу российскими оккупантами Киева и в области. Про это попереживает агенция УНИН. Россия может применить крылатые и баллистичные ракеты. Для остальных регионов погроза оценивается как меньше. Меж тем темпы наступу армии РФ в Украине упали у разы, а украинские дальнобойные удары по тылах створают серьезные логистичные проблемы для противника. В целом, с початку года Збройные силы Украины вызволили каля 700 квадратных километров своей территории. Збройные силы РФ захопили приблизно столько же. Это головный выник летней военной кампании, кажут аналитики. Дроны сделали немогчимыми рыские просовывания. Миновито с поветренными атаками многие аналитики связывают падение темпа у российского наступу. Так само этим летом Украина повеличила колькость мидл-страйков, ударов на среднюю дистанцию по тылах российской армии, что ускладняет у логистику, и дипстрайка ударов у глубиню по территории России. Дипстрайки заминают доставлять палево и все необходимые в оперативные тылы. Аналитики сходятся у тем, что война стала тоннейшей. Как поразить умовный склад за 200 километров от линии фронту, больше не потребная ракета за несколько сотен тысяч долларов. Дроновым атакам допомагает масштаб российской территории. Закрытие ее сродками супротиповетренной обороны немогчимо. В учении на Городинщине у Городней Лидии Великой Берестовицы 29-30 липеня проходят комплексные командно-штабные учения по проверке готовности подразделов Министерства внутренних справ до деяния у особливых умовах. В управлении внутренних справ Городинского облвыконкома не удокладнили, что мают на увазе под такими умовами. Згодно с официальной информацией, у Городней в учении пройдут на улице Червоноармейской, у Лидии на улице Летной, а в Великой Берестовице на полночному езде у местечка. У связи с этим у вызначенных локациях часово обмежуют рух у всех видов транспорта. Поблизу объектов могут быть чутные гуки выбухов и стрелов. Хваляваться не варто, поведомили в управлении облвыконкома. Как означает «Свобода», сёлета с соквека амаль во всех регионах Беларуси проходят в учении подразделов МУС. У Менску заочно судят Сергея Михалка. Криминальную справу начинает разглядать Менский городский суд. 54-годовому музыку инкриминованное распаливание вооружести и образа Лукашенко. Про это пишет правооборонный центр «Весна». Сергей Михалок – белорусский спевак, автор музыки и текстов, актор, засновальник популярных гуртов «Ляпис Трубецкий», «Брутто» и «Дрезден». Ягонная песня «Войны светла» стала одним из гимнов Евромайдана у Киеве. Мигрантский кризис. Рекордную за пошние 130 дён колькость спробов нелегальной миграции с территории Беларуси, 21, зафиксовала помежная хова Польши. Про это свечить проведено выданием «Позерк» поравнальный анализ штодённых звесток. Тем не меньше, польский керунок застается наименьше популярным у нелегальных мигрантов. С более чем 2300 спробов проникнения с Беларуси, зафиксованных за 4 тыдни липеня у 7 соседними с ее краинами в развязу, на долю Польши пропало только 3,4%. На долю Латвии в той же час амаль 92%. Про музыку у YouTube-проекте «Сапультура

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Украина-российская война. Дрон атаковали Рязань. У координационной ради створают международную комиссию. Пятый фест грай 5 вересня у Варшаве.
2: У студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1617 день войны. Украинские беспилотники атаковали российский город Рязань, город-склад Wildberries и нафтоперапрацовочный завод. По поводу официальных данных потерпели 6 человек. Тем часом президент США прокомментовал у своей сетцы Трус Соушел встречу в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. Дональд Трамп пишет: «Для меня великий гонор встретиться с президентом Украины. Мы обмерковали шмат пытаний. Встреча прошла вельми добра». Конец статы. Як поведомляет журналист Кристофер Миллер, представники США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут упершиню приехать у Киев на протягу ближайших 2 тыдняв, каб обновить дипломатичные намагания по спынению войны России в Украине. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признаны политическими вязнями 863 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4733 особы. Эта личба называя правооборонший центр «Вясна». Апошние додадены у спис наш коллега, гукорежиссер Юрий Трашчинский. Подставой для его изневоления стала супраца с белорусским радио «Рация», якое КДБ у студени 24 года признал экстремистским формованием. У свою чергу инициатива Диссидент Бай поведомляет про 939 политических изневоленных станом на сегодня, из них 127 женщинов, 1500 дней изневолений из Митер Сидоркин. Накольки ведомо правооборонцам, за хлопцам пришли небыто за удел в акциях протесту и дочинение до полка имя Костуся Калиновского. Новины КР. У координационной ради 4-го скликания отбылось агульное поседжение, подчас якого делегаты заслухали выступы 3 кандидатов на посаду старшини международной комиссии. Так само выставили на голосование шерох организационных пытаний. Первой свою программу представила сябра КР белорусской делегации у парламентской ассамблеи Рады Европы Ксения Луцкина.
4: Белорусы, которые вымушены были выехать из Беларуси, имеют велизарную колькость проблем в разных краинах, где они проживают. И вот менавіта супрацоўніцтва с парламентами национальными дает то самое окно магчымасці для вырашения тих шматликих проблем с легализацией, с социальной подтримкой, с приемом политических зняволенных. Посада старшини международной комиссии – это посада для человека, который умеет организовывать працу.
3: После выступила экс-старшиня международной комиссии КР 3-го скликания Александра Мамаева, якая представила свое бачение дальнейшей працы представничьего органа белорусской демократичной супольности у международном на керунку.
5: Зараз міжнародная комісія гэта такі ўжо сталы механізм, лажаная система па працы. Вельмі ганаруся тым, што шмат хто з папярэдняй каманды збіраецца ўваходзіць у камісію, таксама далучаюцца новыя жыльцы. Наконт моїх прыоритетаў на наступную камісію. Та міжнародне прадстаўніцтва координаційної ради, делегітимізація режиму Лукашенкі і заміщення його представниками Демсіл.
3: Так само перед делегатами виступила третя кандидатка Маргарита Ворыхова. Падчас паседжання на голосаванне былі вынесеныя проекты об створении международной комиссии, комиссии по реформах и подтримке переходного периода, комиссии по этице, а так само проект резолюции об круглом столе по переодолению политического кризиса и умацывании незалежности Республики Беларусь. Голосование по всех питаниях будет должиться сегодня. Про музыку. У Варшаве на початку вересня отбудется 5-й фестиваль белорусской музыки «Грай». За гэты час імпрэза стала одной из ключевых культурніцкіх падзеяў для белорусской супольности у Польшчы и паза яе межами. Фестиваль штогод об'ядновує найлепших музыкаў и сотни аматараў живой музыки. По словах организаторов, сёлета сцена «Грай» выбухне энергией и эмоциями, дякуючи яркому складу. Вольски, Джей Морс, Детюки, Дай дорогу и Разбитое сердце пацана. Вядоўцами вечера стануть журналист Белсату Валь Лер Руселек и наша коллега по белорусским радиорациям Марина Савицкая. А кроме музыки на фестивале будет працевать арт-маркет, так само пройдет доброчинный аукцион. Початок фесту «Грай» у субботу 5 вересня о 17 године у Варшавском клубе «Небо». Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах «Рации» у соцсетки.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Украина-российская война. Дрон атаковали Рязань. У координационной ради створают международную комиссию. Пятый фест. Грай 5 вересня у Варшаве.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструют миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

0: Радио «Рация».
1: Уже только 15 хвилин застается до 4 после обеда в Польше и 5 в Беларуси. Как чуете, у нашем эфире маем каникулы, и не так знов много робится и у политичным, и у громадским житчи. Але все ж таки много еще и робится, и тому уже теперь запрошаю на коментар рації про нову хвалу антибілоруська тоталітаризму, скаже Микола Бєнько.
2: Коментар рації.
3: Історія репресій у дочиненні до режисера Андрея Кудиненки виглядає амаль короткая ілюстрація того, що сьогодні відбувається з незалежною культурою у державі під назвою Республіка Білорусь. Приватна кіношкола, незалежність від Міністерства культури, мистецтво без державної замови. У виніку ранішній візит АМАПу і КДБ, кайданки, 15-годинний пиратрус, конфіскований пашпорт, телефон, банківська картка, погрози великим терміном. Кудиненко здолів покинути Беларусь без пашпорта и теперь находится у безпецы. Особливо показальное пытание силовиков. Яны шукали экстремистскую символику, цікавились замежным финансованием и спробовали высветлить, чому школа называет себе незалежной. Незалежными от кого, пытались у Кудиненки. У этой фразы ці не больше сенсу, чем во всех официальных тлумашениях. У сегодняшней Беларуси сама незалежность, культурная, финансовая, интеллектуальная, становится прикметой нелояльности. При этом Кудиненко далеко не выпадает человек у белорусской культуры. Его стужка «Оккупация мистерии», забороненная в Беларуси еще в 2005 году, одна из наибольш незвычайных белорусских картин про другую сусветную войну. Изнятая при вельми стиплым бюджете, яна часом нагадывая раннего Тарантино поводле формы, але поводле сутности стоит у выразно белорусской традиции оповедов про войну. У стужцы не переказывается советская история про бездокорных героев и монолитный народ-пераможцу. Тут война катастрофа, у якой человек трапляет помеж разными силами, робит моральный выбор, помыляется, здраджывая, спробуя выжить. У этом сенсе оккупация значно ближайшая до Быкова, Адамовича, Брыля, Адамчика, чем до советского военного эпосу. Это белорусская по духу картина, просто расповеденная мовой кино 21-го стагодия. Недавно спынили працу этнокрама «Рагна», бренды «Гонор», «ДЛСТР», «Оденье». Был отменен фестиваль историчной реконструкции «Наш Грунвальд». Теперь справа дошла до незалежной киношколы Андрея Кудиненки. Депутат и идеолог Вадим Гігін фактично пропонував не шукать глубоких тлумашенняў тенденции. «Будем искоренять до конца», заявил он, комментуючи закрытие крамов и отмену фестивалю. Больше за то Гігін пообяцал, что гэтым справа не скончится, сгадал маечки и то, як улады некалі испепелили книгарню «Книгаўка». Кудиненко, згадываючи житё в Беларуси после 2020-го, вельми трапно сказал: «Люди сподевались, что смогут пробег помеж гэтымі струменьчыкамі. Не займацца палітыкай, а здымаць фільмы, збірацца невялікімі супольнасцямі, просто займацца мастацтвам. Выяўляецца, што прабегчы паміж струменьчыкамі больш не ўдаецца. Усё больш відавочна, што рэжым будуе не проста аўтарытарную дзяржаву з абмежаванай свабодай культуры, а таталітарную мадэль, у якой незалежная ад дзяржавы дзейнасць сама па сабе падазроная. І адначасова культурная прастора усё мацней уключаецца ў расейскую. Праз агульную гістарычную міфалогію, інфармацыйную прастору і канцэпцыю рускага міра.
2: Каментар рацыі.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Помощник Зеленского заявил, что Россия вырабатывает орешник без заходних складников. У этим допомагает Беларусь. Поводле Александра Фридмана диалог Минска и Вашингтона не означает махчимости политических измен у Беларуси. А прокуроры за полгода выявили у Брестской в области 118 экстремистских интернет-ресурсов. Такі ады інші анабіны пачуеце ўжо ад Валілаєўскай праз 7 хвілін на хвалах Беларускага радіорація.

0: could have, but I didn't. Hit it!
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Недавно президент Казахстану Касым Жомарт Токаев публично сказал Путину, что не разумеет его войну. Пропоновал ее заморозить и рухаться у бок долгочаканого миру.
3: Путин тут же завершил диалог, пообещавши казахстанскому коллегу тримать его у курсе подей.
2: Однако экспертка в международных отношениях Роза Турарбекова меркуя, что слова Токаева трактуют все вокруг неправильно. Про это она рассказала у эфира Еврорадио и потлумачила, что на сам речь имел на увазе, звертаючися до Путина, казахстанский президент.
4: Самое главное, не учитывают внутри казахстанскую ситуацию. Не учитывают. Вот про все, что угодно пишут, а вот что внутри Казахстана происходит, не пишут. А это ведь как с Литвой и как с Польшей. Внутриполитический фактор имеет значение. Имеет значение. В чем заключается внутриполитический фактор? Но я хотела бы обратить внимание, там на казахстанской версии «Радио Свобода», «Радио Азаттык», там, например, комментарий был от нашего известного казахстанского эксперта. Я всегда всем рекомендую его, Досым Сатпаев. Да? Досым, он, например, он в принципе, он близок к тому, что я думаю. Обратите внимание, белорусская аудитория и украинская аудитория меньше обращают на это внимание. Ну, понятно, у каждого своя повестка. Обратите внимание, в последнее время участились вот эти учащенные атаки на инфраструктуру, в том числе, да, инфраструктуру транспортировки нефти со стороны ВСУ в сторону России, так или иначе затрагивают и казахстанские интересы. Почему? Потому что там несколько недель тому назад был нанесен в том числе удар по КТК. Объясню, это Каспийский трубопроводный консорциум, который является основным каналом вывоза казахской нефти из Казахстана через Новороссийск. Да-да. Теперь вы начинаете понимать, в чем дело, да? Причем как бы украинская сторона отрицала свою причастность к этому. Ну, естественно, российская сторона говорила, что это все сделали украинцы. И украинская сторона отрицала эту свою причастность, потому что они считают, что это намеренная провокация со стороны России, дабы вовлечь Казахстан, привлечь Казахстан на свою сторону. Ну, не берут судить, там как бы разбираются там специалисты, если возможно вообще. Вот, вопрос заключается в следующем. На тот момент основная мощность экспорта казахской нефти была остановлена. Для внутриказахстанской ситуации, извините, это очень тяжелая ситуация, особенно учитывая, что доходная часть бюджета Казахстана на сегодняшний день сокращается. Как вы знаете, Токаев только что недавно переутвердил Конституцию под себя, но он же еще не прошел через эту процедуру продления полномочий. Ему надо обеспечить более или менее социальную стабильность, ну, в том виде, в котором она сегодня существует. То есть у Казахстана есть свои внутриполитические, своя внутриполитическая адженда, которая диктует необходимость прекращения войны. Это первое. Второе. Тот фактор, на который пока никто не обращает внимания, я надеюсь, что казахские эксперты рано или поздно начнут об этом говорить, это введение Каспийского моря в возможный театр военных действий. Вы помните, что был нанесен удар по иранскому судну или что-то такое было в Каспийском море, да? Каспий становится время от времени объектом нападения, потому что там северная часть Каспия, это Россия, там же нефтяные всякие разные могут быть предприятия. Вот, Иран тут же на юге, но кроме и России, и Ирана, между ними находится Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. И встает вопрос, например, защиты подводных этих самых, подводной инфраструктуры, что очень важно, например, для Казахстана, подводный трубопровод из Казахстана в Азербайджан, например. Вот, ну и так далее и тому подобное. То есть Каспий для Казахстана, например, является одним из выходов во внешний мир, помимо Черного моря, помимо Новороссийска. Вот если тут будут отрезать, то, конечно, это совсем другая история. Короче говоря, сливки с первых лет войны, сливки были, заключались в этом обходе санкций. Обход санкций осуществлялся через страны Центральной Азии, и там товарооборот вырос, там бенефитов было, ну, очень, потом много было всяких разных вкусностей, да, кому война, кому мать родная. Мать родная была вот как раз-таки Центральной Азии и Китая, и Индии, кстати. Вот. Но на сегодняшний день а эта история с бенефитами, она заканчивается. И так как она заканчивается, у Токаева есть конкретная политическая ситуация, а уже не говоря о том, что его Си Цзиньпинь, по казахским источникам, его именно Си Цзиньпинь попросил бы. Не знаю, верить этому или нет, но это похоже на правду. Это похоже на правду, потому что между Токаевым и другом Си сложились очень теплые отношения, по-настоящему теплые отношения. Поясняю, почему. Потому что Токаев один из немногих президентов в мире, который говорит на китайском языке и напрямую общается с Си. Это для Китая очень, я сказала, важно. Вот, поэтому, когда Токаев приехал в Омск, и сделал это заявление, он это не согласовывал с Путиным. Он это скорее согласовал с Си Цзиньпинем, и руководствовался он своими личными политическими интересами и национальными, которые почему-то никогда не берут в расчет, когда анализируют такого рода его заявления. Ну а если вы помните, Токаев всегда был сторонником того, чтобы придерживаться определенных принципов международного права. Это он говорил про квазигосударственное образование, если вы помните. И он этого своего мнения не изменил. Он отказался вступать в союзное государство. Он фактически затормозил процесс развития Евразийского экономического союза. При этом продолжает, конечно, сохранять добрососедские отношения с Россией, имея такую границу и зависимость транспортную от России. Конечно, надо поддерживать хорошие отношения с северным соседом. Это понятно. Но вот таким образом стоит интерпретировать любое заявление политическое главы государства. А не так, что он выполняет чью-то просьбу, он является посланцем от кого-то к кому-то, а в первую очередь он должен здесь иметь в виду либо свой личный политический интерес, либо национальный. Иначе его заявления, я бы считала заявлениями сумасшедшего, неадекватного человека. Потому что он глава государства, он в первую очередь должен думать о себе, как политическое животное. Вот, и потом уже о том государстве, которое он представляет. И в третью очередь о том, кто чего там хочет рядом. Китай ли, Россия ли, Турция ли, Соединенные Штаты ли.
3: Роза Турарбекова, экспертка у международных отношениях, прокомментовала сенс реплики Токаева, адресованной Путину, про то, что ему незразумелый сенс войны.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 29 липеня 1965-го народился Вуди Везерман, американский музыка, гитарист и один из основальников гурта Corrosion of Conformity. Гэты коллектив был утворен у 82-м годе. На сегодняшний день Corrosion of Conformity выпустили 8 студийных альбомов, 2 миньоны, 1 сборник и 1 концертник.

0: Ангела. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: радио Ратфилда.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
2: Рация.ком.